0: тебя на руках.
1: Они тебе, а ты мне, а он оля.
2: Я сицу неся, а ты мана. Забей закат. Отсюда.